Тому некоторые занятия на Ведом Сапиенсия, это не Твиза Ямагзи, это не Сурио Музыки, не Гемзанё.